0: Петербурге Российском экономическом форуме, не удастся избежать темы войны.
1: Санкт-Петербурге šiandien prasidedant tarptautiniam ekonomikos forumui buvo atakuotas vienas svarbiausių Rusijos naftos terminalų esantis Suomijos įlankoje. Pasak Ukrainos medijos, objekte nugriaudėjo keli stiprūs sprogimai, kilo gaisrai. Tuo metu Sankt-Peterburge prasidėjęs Rusijos investicijų forumas surengtas penktą kartą nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą pradžios.
2: Со стороны вооруженных сил Украины и в целом со стороны Киева не выглядит случайным время и место атак, которые произошли последней ночью. И, конечно же, те фотографии и видео, которые поступают из северо-запада России и непосредственно из Санкт-Петербурга, это кажется, что такую картинку сложно проигнорировать. И в этом смысле, будь то ты делегат Санкт-Петербургского экономического форума, либо в целом каким-то образом находишься в Санкт-Петербурге в эти дни, то, конечно же, присутствует ли вопрос войны, либо не присутствует в официальной повестке мероприятия, но субъектность Украины, она выглядит очевидным, поскольку все-таки мы говорим о расстоянии в порядка тысячи километров, видимо, если провести такую прямую линию от фронта до места атаки. И тот факт, что это не является лишь каким-то исключительным примером удачной атаки со стороны Украины на Балтийское побережье России, но является уже таким, кажется, последние несколько месяцев непрерывающимся явлением, демонстрирует, с одной стороны, что благодаря военной смекалке и изобретательности украинцы способны демонстрировать результаты, которые существенно превышают ожидания. С другой стороны, это показывает системные какие-то недостаточности в российской системе противовоздушной обороны. И в-третьих, повторюсь, это способ такого несимметрического ответа на действительно эти ужасные атаки, которые последние несколько недель Россия очень целенаправленно проводила не только касательно жителей Киева, но и в том числе касательно жителей Днепра и других украинских городов. Поэтому в этом смысле Украина тоже присутствует на Петербургском международном экономическом форуме и присутствует в нем благодаря своей способности разрывать цепочки поставок, разрывать технологические процессы, которые в конце концов и финансируют российскую войну против Украины.
0: Ну, как раз хотела сказать, что некоторые эксперты считают, что подобные атаки имеют больше медийное значение, чем военное, но вы не согласны с этим. То есть эффект, можно сказать, недооценивается логистически, экономически от подобных ударов, которые ведь не в первый раз происходят.
2: Я думаю, что говорить о прямых экономических оценках возможно, имея непосредственную картинку с места событий, да, и понимая, какое количество нефтехранилищ, какие мощности нефтеперерабатывающих предприятий непосредственно были, оказались под атакой, или это являются лишь какие-то, скажем, складские помещения, или это более технологически насыщенные, да, какие-то составляющие части, потому что, ну, в конце концов, мы говорим об огромных предприятиях, которые сконцентрированы в Санкт-Петербурге, в Усть-Лаге и вокруг них. Но если посмотреть на последние несколько месяцев, будь то апрель или май, в апреле ведь не менее 20 атак были успешно осуществлены вооруженными силами Украины по направлению к нефтеперерабатывающей, нефтяной индустрии России. В мае месяце вновь-таки не менее 30 раз Украина атаковала нефтяные объекты, и в том числе среди них были 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. И картинки, видео, которые можно было наблюдать, будь то из Туапсе, или из Перми, или вновь же из Усть-Лаги, или Санкт-Петербурга, или других каких-то мест, значит, в России, они недвусмысленны, поэтому мне кажется, что здесь, наверное, уместно говорить о такой вот стратегии тысячи надрезов, да, которые ты стремишься, скажем, если не полностью парализовать своего противника, агрессора, то как минимум прикладываешь усилия для того, чтобы он оказался безоружен, либо осуществление войны в том формате, комфортном формате, который Россия осуществляла войну, становилось бы все сложнее и сложнее. И в этом смысле это и уже достижение, это существенное достижение. Мы, мне кажется, просто слишком как-то привыкли к таким вот новостям со стороны Украины. Мы как-то слишком привыкли к изобретательности, и смекалки украинцев. И я думаю, что стоит не относиться к таким явлениям, как к каким-то само собой разумеющимся. Потому что всякий раз ведь подобные атаки требуют чрезвычайной и секретности, и планирования, и всего подобного. Потому что в конце концов мы ведь говорим о территории, многократно превышающей Украину, о расстояниях в тысячи километров или как минимум в сотни километров. И несмотря на все эти вызовы, подобные атаки последние, как минимум, несколько месяцев мы видим, что происходит все чаще и чаще. А картинка важна. И картинка важна для Кремля в том числе. Ведь очень часто, пожалуй, что единственное, что беспокоит Кремль, это картинка. Картинка, которая соответствует идеологическим ожиданиям Кремля, идеологическим ожиданиям Путина. И в этом смысле, ну, сегодняшняя картинка из Санкт-Петербурга кажется, что не совпадает с ожиданиями Кремля.
0: Говоря о Петербургском экономическом форуме, Кремль подчеркивает участие представителей более чем 100 стран. Насколько вообще участие иностранных делегаций, в том числе и бизнесменов из Европы, подрывает вообще политический эффект западных санкций, введенных после начала полномасштабной войны против Украины?
2: Ну, все-таки, я думаю, что времена, когда, скажем, руководители чуть ли не крупнейших мировых корпораций брали участие в подобном вот мероприятии, как Санкт-Петербургский международный экономический форум, давно прошли. Да? Тот же самый там Рекс Тиллерсон и прочие, да, вот кто руководили такими крупнейшими мировыми компаниями и вели бизнес в России, либо как-то иным образом были связаны. Это было важное мероприятие для них. Но когда мы сейчас смотрим на более детальную статистику участников, сколько генеральных директоров, да, CEO, либо председателей правления там 100 крупнейших западных компаний мы можем найти среди участников этого форума? Наверное, очень-очень немного. И это тоже свидетельствует о том, что, естественно, при ситуации, когда война продолжается, полномасштабная война уже более 4 лет, а в целом российская война против Украины продолжается уже более 12 лет, очень сложно, скажем, обеспечивать такую целенаправленную и такую целостную санкционную политику и не только. Вот. Но, тем не менее, повторюсь, я думаю, что важный момент — это не то, с каким паспортом человек приехал на то или иное мероприятие, а является ли этот человек действительно, скажем, тем человеком, кто принимает ключевые решения того или иного плана, особенности, когда вопросы инвестиций либо какой-то финансовой иной деятельности, а инвестиционный климат в России, особенно для западных компаний, я думаю, за последние 4 года очень большое количество западных компаний смогло убедиться в том, что климат не располагает хотя бы в том смысле, что большинство этих компаний, прямым словом, можно сказать, были конфискованы российским государством. Огромное количество самых разнообразных предприятий, просто как бы они были без всякого, так сказать, суда и следствия отобраны российским государством. И это тоже свидетельствует о том, что 2026 год явно не лучшее время для осуществления деятельности финансово-экономической в России, поскольку это страна, в которой нет прозрачных и непредвзятых судов, это страна, в которой нет правового государства. И в этом смысле экономическая деятельность, особенно контрактные отношения, они невозможны в полноценной мере без функционирующей судебной системы. И здесь, я думаю, что мы в меньшей степени нам стоит обращать внимание 100 стран, значит, или 80 стран, и сколько бы их ни было. В конце концов, а кто именно эти люди, кто берут участие в этом мероприятии? И не выглядит так, что это те люди, кто принимает ключевые решения касательно ключевых компаний западного мира.
0: Говорил корреспондент радио ЛРТ Максим Милта. Латвия и Эстония сегодня ранним утром объявили предупреждение о возможной воздушной тревоге. В Латвии предупреждение было объявлено для жителей Алукснинского края. По данным латвийского общественного вещателя, были подняты истребители воздушной полиции. В Эстонии возможная угроза из-за беспилотников была объявлена в 6 уездах. После 6 часов утра предупреждения в обеих странах были отменены. Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что в настоящее время ведутся технические консультации по вопросу присутствия американских военных в Литве. Сейчас в стране остаются 350 военнослужащих США. Их окончательное число станет известно после решения Вашингтона о том, сколько военных будет размещено в Польше. После завершения ротации более 1000 американских военнослужащих вместе с техникой в эти дни начинают покидать Литву.
3: Это происходит на фоне пересмотра Вашингтоном дислокации своих вооруженных сил в Европе. Это означает, что американских военных в Литве временно не будет в количестве, превышающем обычный уровень. В последние годы ротация американских подразделений фактически осуществлялась без перерывов. В ходе заседания Совета социал-демократов, которое состоится в выходные, будут обсуждаться вопросы коалиции и состава нынешнего правительства. Это подтвердила вице-председатель партии Индри Кижени, отметив, что на заседании могут быть приняты решения, касающиеся министра иностранных дел Кестутиса Будриса и главы правительства Инги Ругиненя. Премьер-министр Инга Ругиненя призывала министра иностранных дел Кестутиса Будриса воздерживаться от заявлений, в которых он говорил о возможностях НАТО нейтрализовать военный потенциал России в Калининградской области, а также о действиях Кремля, направленных на перенаправление украинских беспилотников в страны Балтии. Заместитель министра образования, науки и спорта заявил, что результаты проверок учащихся покажут, оправдало ли себя решение сократить учебный год для учеников 5-10 классов на одну неделю. Часть школьников учится меньше из-за занятости учителей во время экзаменов, а также из-за того, что в июне нередко устанавливается жаркая погода. По словам Йонаса Петкевичуса, в последнюю учебную неделю ученикам предлагается участвовать в мероприятиях, направленных на развитие гражданской активности, однако интерес к ним низкий. После того, как в Сейме застопорилась идея полного запрета одноразовых электронных сигарет, инициатор законопроекта социал-демократ Саулюш Чаплинска заявил, что вновь внесет его на рассмотрение. Впервые поправки пытались представить в октябре прошлого года, однако они были исключены из повестки дня. В апреле этого года предложение Чаплинскаса снова сняли с рассмотрения. По словам депутата, его просили отозвать законопроект, поскольку бюджет может потерять часть доходов от акцизов. Однако он подчеркивает, что главным аргументом должна оставаться защита здоровья.
4: Я так думаю, что просто политическая воля и влияние социально неответственного бизнеса. Дело в том, что все-таки некоторые коммерческие структуры без всяких скрупулов, наверное, в первое место ставят свои коммерческие интересы, а не здоровье людей. В данном случае мы же даже говорим в целом о здоровье детей, о здоровье наших детей. Ну и тем самым о том, какими они вырастут уже будучи взрослыми и в преклонном возрасте, так как чем дальше, тем больше имеется уже научных данных о вреде так называемых электронных сигарет.
0: Можете немного вот эти данные представить, основные аргументы, почему это стоит запретить?
4: Ну, начнем с того, что для того, чтобы общество, чтобы люди поняли, насколько вредит так называемый конвенционный табак, человечеству заняло где-то 50-70 лет. Сейчас, наверное, уже нет таких людей, которые сомневаются в том, что табак вреден для здоровья. И вот именно когда появились эти новые вещества, с другой стороны, это совсем не новый метод испаривания жидкостей. Давно китайцы это придумали. Но только относительно недавно, несколько лет, а то и десяток лет назад, додумались, что в эту испариваемую жидкость можно добавлять разные вещества, которые вызывает психотропное действие, которое вызывает зависимость. Но предложение было заманчивое, что, мол, давайте лучше для того, чтобы вред был меньше, курить не конвенционный табак, а вот именно пары. А сейчас, чем дальше, тем больше уже понятно, что пары тоже вредят, смотря что за вещество. Они могут быть даже более агрессивные, более вредить здоровью, чем конвенционный табак. И теперь Всемирная организация здравоохранения выделяет две доминирующие направления. То есть одни страны идут по пути, чтобы совсем запретить электронные сигареты, а другие, чтобы очень жестко, скажем так, их регламентировать. То есть регламентировать, какие там могут быть запахи, ароматы, какие вкусы, какой дизайн и тому подобное. И тут мы подходим к тому, что вот именно эти одноразовые сигареты, они как раз и нацелены на детей. Скажем так, даже не на молодых людей, а на детей, ну и молодежь в целом. Поэтому первые страны, которые полностью запретили в своих странах продавать и распространять одноразовые сигареты, или вейпы, как мы говорим, являются Франция и Бельгия.
0: Там уже виден какой-то результат этого запрета?
4: Дело в том, что каждый запрет, он будет действовать, когда общество его, как говорится, принят. Безусловно, что результат будет замечен, ну, со временем. Я хочу напомнить уважаемым радиослушателям, те, которые постарше и помнят, а молодежь даже не помнит, что в самолетах люди курили кондиционные сигареты. Но, наверное, каждый взрослый, в том числе и молодой человек, помнит, какие дебаты были в Литве насчет запрета курения в помещениях, ресторанах, кафе и так далее. Насколько бизнес яро старался защищать, что, мол, мы потеряем посетителей, бизнес будет страдать и так далее. Что получилось? Наоборот. Сейчас в диковину уже кажется, когда мы поезжаем в те страны, где именно в ресторанах, скажем, курят, где рядом сидят дети, взрослые курят и тому подобное. Так что тут мы говорим о том, что все-таки, ну, ввести новую, скажем так, культуру общения, в том числе, в первую очередь, чтобы, ну, обратить внимание на то, что молодежь все-таки стала очень широко применять эти вейпы, одноразовые электронные сигареты.
0: Какие аргументы приводят противники этого запрета? И что вы им на это можете ответить?
4: Ну, можно ответить очень просто, что все-таки я как сравнение из своей, как говорится, предыдущей профессиональной деятельностью сравниваю это с антиваксерами, которые говорят, что мы не против вакцин, но. И вот начинается всякое «но». Тут тоже, мол, мы вроде бы не против, что это плохо. Но отрицать, что вредят здоровью наших детей, ну просто невозможно. Но начинается все-таки «но», что, может быть, просто надо сильнее бороться с распространением для детей, с обходением регламентации, что нельзя там продавать эти вейпы с разными там добавками, вкусами и тому подобное. Но это не мешает, с одной стороны, дальше следить за то, чтобы принятые законы выполнялись, чтобы их следовали. И самое главное, что таким образом мы понимаем, что останется, скажем так, ниша для нелегального распространения, для распространения через электронные сети, но это не означает, что с этим не надо бороться. И самое главное, что таким образом мы говорим, что приняв запрет об одноразовых электронных сигаретах, мы будем посылать явную и конкретную весточку для родителей и для детей, что это нелегально, что это нехорошо.
3: Говорил инициатор законопроекта социал-демократ Саулюш Чаплинскас. В свою очередь, либерал Андрюс Богданов считает предлагаемый запрет неэффективным, поскольку он лишь подтолкнет потребителей к покупкам на нелегальном рынке и приведет к потере налоговых поступлений. По его мнению, больше средств следует направлять на профилактическую работу в школах. В настоящее время в Литве запрещена реклама электронных сигарет, заправочных контейнеров для них и курительных травяных изделий. Сейчас прогнозом погоды на июнь нас познакомит старший специалист гидрометеослужбы Литвы Маргарита Кирклёвская.
5: Календарь уже считает первые дни летнего сезона, но метеорологическое лето еще все же не началось. В Литве этот сезон начинается с переходом среднесуточной температуры через 15-градусную отметку, что, скорее всего, произойдет уже в ближайшие дни. В июне синоптические процессы уже полностью перенастроены на летний режим, а потому даже резкие похолодания с проявлением заморозков лишь на короткое время могут приостановить приток теплых или очень теплых воздушных масс. А когда в нашу страну заглядывают воздушные массы тропического происхождения, мы можем ожидать формирования мощных кучевых облаков, которые приносят сильные ливни с грозами и шквалистым ветром. Иногда при таких условиях выпадает и крупный град. Конечно, бывали года, когда северные потоки создавали прекрасные условия заморозкам на почве, например, до 6-8 градусов мороза. А в 1928 году, 2 июня, был зафиксирован даже снегопад. Снежный покров тогда продержался сутки. Но все же в последнее десятилетие в июне намного чаще устанавливается перенос воздушных масс с юга, что приближает нас к рекордной жаре, а не зимним шалостям. Как раз мельком можем пробежаться по июльским рекордам. Они впечатляют. Рекорд максимальной температуры 35,7 градусов жары зафиксирован в Кащадорис в 2019 году 12 числа. Минимальная температура этого месяца была зарегистрирована примерно лет 50 назад, когда в 1977 году 1 июня температура в Щелуте понизилась до 2,7 градусов мороза. В 2010 году в центральных районах Литвы только уже 3 июня зафиксировано рекордное количество осадков. За 2 часа выпало 78 миллиметров дождя, а это больше месячной нормы. В Щелутес районе в 2012 году, 25 июня, пронесся разрушительный шквал. Скорость ветра тогда достигала 40 метров в секунду. Ну и, конечно, надо упомянуть про 2020 год, когда 8 числа в районе Шакяй наблюдался смерч, а в Юрбаркасе выпал град с размером в куриное яйцо. С каждым годом летние метеорологические явления становятся все сильнее и опаснее. Будем надеяться, что в этом году выйдет избежать столь разрушительных явлений. Ну и теперь мы можем вернуться к средним показателям и Европейскому центру прогноза, который прогнозирует нам на 1,5-2 градуса теплее месяц, а среднемесячная температура, напомню, колеблется около 15,9 градусов тепла. Осадка в этом месяце в среднем выпадет на 25% меньше, а выпадает около 68 миллиметров. Если рассмотреть подробнее, среднесуточная температура воздуха в течение всего месяца будет оставаться выше нормы и постепенно повышаться. Что касается осадков, то их большая часть должна выпасть в первой половине месяца. И исходя из этого, можно предположить, что примерно с 15-16 июня над Литвой все чаще будут господствовать антициклоны, которые обусловят у нас сухую, солнечную и очень теплую погоду.
3: Говорила старший специалист гидрометеослужбы Маргарита Кирклевскайте. И о погоде на завтра. Ближайшей ночью в Литве облачность будет переменной, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 метра в секунду, температура ночью опустится до 9-14 градусов тепла. Завтра днем ожидается переменная облачность с прояснениями, во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду, температура воздуха днем составит 20-25 градусов, на Курской косе 17-19 градусов тепла. В Вильнюсе днем также пройдет кратковременный дождь, ночью температура будет 11-13 градусов, днем в столице 21-23 градуса тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевичутия. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Кайпьютьяси». Сейчас 16 часов 29 минут.
6: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendrija Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
7: Socialdemokratai delegavę Kęstutį Budrį į užsienio reikalų ministro postą nėra patenkinti jo darbu. Prieš kelias savaites vykusiame partijos frakcijos susitikime piktintasi, kad jis nevykdo programos, o tęsia konservatorių užsienio politiką. Daug kritikos sulaukė ir jo pasisakymas užsienio žiniasklaidai apie NATO galimybes neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje. Taigi rytaus LRT aktualių studijoje diskusija, kaip vertinti Kęstučio Budrio vykdomą užsienio politiką. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
8: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.